рады свет. Люди на свете, у башка осва, деться на свете, о, как бы свет. Люди на свете.